А в Фрайбург без критики лавиш летаешь, не умлей на кума. Не умлей на кума. Может, бахтом, а когда стоишь на кума, а он на азани ухачишь, что